0: Фракцию. Пять, семь, четыре, три, три, два, один, один, ноль.
1: Вы находитесь на волне 97.5 в Шумишале и 104.8 в Кральсаме. В эфире Русское радио. За микрофоном

0: Russian Radio. Сливки русской музыки. А это новый стиль, вообще обожаю. Для вас в эфире Кайтен. Слушайте и наслаждайтесь.
1: Если

0: Слушай музыку! Слушай радио!
1: Лето на нашем эфире, друзья. И поэтому следующая песня –

Гуф с песней Ice, Ice Baby, как раз под это горячее, жаркое лето. Я посвятил эту песню моей жаркой, горячей половинке. Малыш, для тебя был Ice, Ice Baby. Ну а теперь мы продолжаем со следующей песней от певца Кайтон. Она не для витрин, вообще тема. Послушайте, обожаю сливки русской музыки только для вас.

космос. С ним я дружил с 5 лет. Какая-то тварь порезала их, как скотов. И вы мне говорите, чтоб я не врубал ответку!

0: Ну а сегодняшний медляк в 9 исполняется для Руслана от Эльвиры. И это юное музыкальное поздравление и, как сказать, привет на тот свет. Слушайте и наслаждайтесь.
1: Стало больше.

В оригинале эту песню исполняет Игорь Тальков «Летний дождь». Вот и заканчивается наша сегодняшняя летняя передача. Первая в июле. И я надеюсь, что погода будет нас так дальше же сопровождать и радовать нас своими лучами. Да, приносить радость. Ну а со следующей песней от Гарика я хочу проститься со всеми. Кто не с нами, не между нас. Сегодня как раз 4 года, как нету моей мамы, поэтому царствую.